0: boss.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя. Пусть пройдет дождь, и ты вернешься вновь, но будет все не так. Все смоет дождь, он смоет дни печали и беду.

0: рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.
2: В ритме танца. Тебе некуда деваться. В ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.
1: Ты в

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Это лето. И любимая музыка.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет!
2: С вами дуэт Лера Бернатович
3: и Артем Скороль.
2: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» – официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль! Больше покупок – больше шансов! «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: ведущий Софутра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил Андреша Баку с избранием президентом Венгрии. Глава белорусского государства пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, венгерскому народу счастья и благополучия. Также от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил народ Венгрии и руководство этой страны с наступающим праздником Днем Святого Иштвана. Накануне поздравления с намолотом миллиона тонн зерна принимали хлеборобы Могилевской области. Благодаря им общий каравай страны стал еще весомее. На полях региона трудится 289 экипажей, которые перешагнули тысячный рубеж. Появились свои 3- и 4-тысячники. Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко уверен, урожай в регионе будет не ниже уровня прошлого года. Одновременно идет сев озимых. Сервис «Онлайн-консультант» начал работать на сайтах всех райисполкомов Минской области. Новый чат-бот поможет решить вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения гражданства, оформления прописки и оказания юридической помощи. Пилотный проект запустили в Воложине, эксперимент дал положительный результат. Как сообщает Newsbuy, менее чем за год онлайн получено более 700 обращений. Большинство вопросов рассмотрели и решили сразу же. Продолжают работать также и телефонные горячие линии. Чат-бот – дополнительный помощник, который поможет снизить нагрузку на консультантов в будущем. TikTok разрабатывает функцию денежных переводов через личные сообщения. Правда, пока она лишь на ранней стадии разработки. Упоминание новой функции нашли в коде американской версии приложения для iPhone. По данным экспертов, компания сейчас нанимает специалистов для развития платежных продуктов в США и других странах. Для переводов денег планируют использовать платежный сервис TikTok Pay, который уже доступен в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. С его помощью пользователи в этих странах оплачивают покупки в TikTok Shop. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки, сильные грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23, в Могилеве 20-22 тепла, в Минске кратковременный дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: вами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Сейчас послушал свою такую фирмовую заставку. Классика. Бессмертная. Посмотрел снова на себя в зеркало. Хотелось бы верить. Вот улыбка, да? Я не знаю, какую улыбку вызывает у вас мое существование в эфире. Может быть, жалости, может быть, снисхождение. Да вообще все равно. Причина не важна, важно следствие. Когда есть улыбка на лице, значит, меньше морщин. Вот я сейчас в ТикТоке абсолютно без всяких фильтров, абсолютно без всяких масок. Посмотрите, 54, конфетка, чупа-чупс практически. Меня зовут Дмитрий Санкович, моя задача неизменна уже который год, чем горжусь. На волне самого душевного радио. По своей сути, по своей музыке, по своим ощущениям, по своей атмосфере. Сделать так, чтоб вам всем было хорошо. Это искреннее горение внутри. Вот опять кто смотрит на лайв-трансляции, либо же в ТикТоке, либо с нашего официального сайта душевное радио.by. Прям вот слышите, как из мощной груди вырывается сердце. Прям бери в руки, как Данко. Ну, где Данко, там и Санко. И неси его вперед к людям. Ребята, очень хорошее настроение. Уже четверг, а там дальше уже и до пятницы недалековато. Да, уже и готовиться будем. Ну и всячески радоваться жизни. Вот Кинг Александр каждое утро озвучивается там солнечного душевного настроения. Делайте больше добрых дел. Улыбайтесь, друзья. Мир будет прекрасен. Всех обнял. Ну, казалось бы, мармелад. Но ведь это же искренне. А глядя на Александра, на фотографию, там вообще, знаете, не захотите нести добро в мир, он заставит. Там нормальный накачанный лысый мужик. Больше, чем я, видимо. Ребят, здравствуйте всем. Давайте так, искать хорошее абсолютно в любом моменте, либо в подъезде, либо в солнце. Там сами разберетесь. Ну и ждем фирменный гороскоп. Он обязательно сбывается для всех, для каждого знака зодиака. Стараемся для вас, для того, чтобы действительно чем-то помочь. Плюс ко всему, что-нибудь полезное вам расскажу и сегодня. Обожаю всевозможные лайфхаки. Вот буквально сейчас вот листал ТикТок перед стримом. Там нашел, как пластиковые детали запаивать вот в автомобиле при помощи сетки от дуршлага. Или как это называется? Ну, ладно. Я показать, наверное, не смогу, но покажу. Показать не смогу, но расскажу. Ну и плюс ко всему, конечно, рубрика «Радиотерапия». У меня белый накрахмаленный халатик. Ты безграмотный, Санкович. Халатик. Карты Таро в руках. Можете задавать свой вопрос либо у нас в Телеграме, душевное радиочат, ну, либо позвонить в студию. Всегда приветствую живое, настоящее общение по телефону, которое указано на нашем сайте. Ну, вот такой план на утро.
4: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.

0: Уфимский мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют.

0: ну вы правильно настроены. Это душевное радио «Город Минск». Меня зовут Дмитрий Станкович, и фирменный гороскоп. Стоит громадных денег, все ради вас. Итак, погнали, Овны. Сегодня уже 20 августа. Движемся уверенно и четко в сторону осени. Ну, осенью мы тоже тут обороты не сбавим. Домашние заботы сегодня у Овнов будут прямо на первом месте. Вы будете дома прям заботиться. Общение с семьей, с различными службами, покупка продуктов отнимут довольно много времени. А можно я на паузу стану? Потому что все вот это вот не доставляет конкретно мне, ну, я не знаю, может, я какой-то нестандартный Овен, никакого вообще абсолютного удовольствия. Я бы вот чуть потворить, повытворять. Вот это было бы здорово. Тельцы, 20 августа. Удачный день, когда вы можете почувствовать эмоциональное. Вот тут самое главное. Эмоциональное облегчение и расслабление. Не путать с другими. Да? Возможно, вам удастся закончить какие-то старые конфликты. Вырастет прям до неба ваша самооценка. Появятся радостные темы для обсуждения с родными. Я знаю точно, что в ТикТоке у нас очень много тельцов. Вот ребята обозначались на стриме. Вот вам тельцы. Сегодня прям день такой. Закручивание мармеладных гаек, я бы сказал. Вот такое в голову пришло. Близнецы. Финансовые или бытовые вопросы будут темой вашего общения с членами семьи. Ну а какие у нас могут быть финансовые вопросы с членами семьи? Алло, где деньги? И она убегает за угол, да, с 12 пакетами свалдеры. Появится необходимость обсудить какие-то важные моменты, принять какие-то решения, совершать совместные, опять же, покупки. Я так понимаю, что красной ленточкой сегодняшнего дня проходят все-таки покупки и финансы. Для всех абсолютно. Смотрим, что у раков 20 августа. В этот день ваша работоспособность напрямую зависит от самочувствия. Как будто в другой день она от этого не зависит. Если вас что-то беспокоит, постарайтесь выяснить этот вопрос. Избавиться от этого вопроса. Я не знаю, слезть с него, да? Помазать там что-нибудь. Пока он не стал навязчивой идеей. Интересно сегодня. Лев, 20 августа. Хорошая идея будет провести этот день в уединении. Отправиться на природу. Отдохнуть от каких-то проблем. Есть вероятность у львов, что старые методы работы уже не так эффективны. Поэтому надо где-то что-то покопать по... Или вот поскребсти по сусекам. Кстати, мы уже как-то разбирали этот вопрос в эфире. Никто не знает, где эти сусеки, но все предпочитают там скребсти. Так вот, львам надо в какие-то сусеки там что-то поскребсти и погнать вперед уже с новыми идеями. Дева, сегодня 20 августа, уровень энергии у вас прям зашкаливает сегодня. Вам надо с собой сегодня не одну лопату брать, а две. А лучше три. Три для того, чтобы остальных заставить копать рядом с собой, потому что энергии хоть отбавляй. Однако происходящее может часто вызывать у вас какие-то негативные эмоции и раздражения. Потому что вы сегодня будете как быстро Гонзалес. За вами поди сегодня успей. Возможно, вам, девы, придется бороться с конкурентами. Но с таким-то уровнем энергии вы их сотрете в мелкий белый порошок. Весы. 20 августа. Повышенная нервозность или раздражительность будет свойственна весам в течение абсолютно всего сегодняшнего дня. Старайтесь переключиться на свои непосредственные обязанности, сосредоточиться на каких-то важных вопросах. Ну, в крайнем случае, опять же, идите в сусеки, там уже лев, да? Наклейте на какой-нибудь мешок фотографию своего начальника, ну и уже там... Калите, сколько придется. Скорпионы, 20 августа. Вам представится шанс поменять обстоятельства в свою пользу. Получить какую-то выгоду сегодня, скорпионы. А вам сегодня поможет фантазия, необычный подход к решению проблемы. Да, помним этот муниципалитет с переподвывертом. Старайтесь быть дружелюбнее, не ссорьтесь с окружающими. Скорпионам это всегда трудно, ну такой вот уж получается колючий знак очень. Стрельцы. Старайтесь проявлять осторожность сегодня на мягких лапках, если они предполагаются у стрельцов во всем, чем бы вы сегодня не занимались. День с повышенной травмоопасностью, поэтому не теряйте концентрации при работе. Также сегодня стрельцы с осторожностью делитесь своими планами и идеями. Это если они и есть у стрельцов, эти идеи, то, конечно, делитесь. Козерог, 20 августа. Откровенное общение с родственниками, обсуждение каких-то личных тем помогут выяснить все спорные моменты, принять какое-то компромиссное решение. Ой, сегодня хорошо козерогам. Сегодня также подходящий день для любовного признания. Например, к макаронам. А почему нет, да? Вот часто ли вы признаетесь в любви макаронам? А они же ждут. Они же плавятся вместе с сыром, понимаете? Они же превращаются в пасту, а вы все... полюбите макароны. Козероги Водолеи. В коллективе вам сегодня нужно будет быть очень внимательным и к настроению или к нуждам других людей. Ну, то есть уважать это придется. Проявляйте заботу, учитывайте мнение, возможности коллег и подчиненных, и будем вам счастья. Вопросы вечером, точнее, постарайтесь расслабиться в теплой семейной обстановке. Ну и рыбы. Их, кстати, вот в ТикТоке тоже достаточно много. Вот кто в данный момент тоже на душевном радио, он только через ТикТок. Так вот, рыбы, внимание, настраивайтесь на... Мне еще банку, как у Кашпировского, надо взять. Настраивайтесь на позитив. Спокойнее относитесь к происходящему вокруг. А может, вот так гороскоп читаете? День сложится для рыб удачно. Если им удастся избежать конфликта, сохранить хорошее настроение. А теперь берите эту банку, идите поливайте помидоры, да? Ну, вот такой гороскоп сегодняшнего дня. Я надеюсь, что вы самое главное для себя услышали. Есть там что-то плохое, забывайте, а есть что-то хорошее, вот это используйте по полной. Вы же на волне душевного радио, мы стараемся только для вас.
1: Душевное радио. Классика хитов.

Дорогие наши друзья, ну вы знаете наш суперпроект, он называется «Танцплощадка». Это самая масштабная ретро-дискотека Беларуси, самый лучший развлекательный проект по версии Первой национальной радиопремии. Мы этим очень гордимся. Ну так мы же в Минске давно с вами не виделись. Что мы тут задумали, рассказываю. Вообще, помните вот это вот ощущение удивительное, классное, когда вот замирало сердце при первых звуках любимого трека? Что вот прям вот сейчас вот раз оно, и ты полетел, да, в параллельную вселенную. Так давайте повторим. Душевное радио приглашает всех вас на главную вечеринку вашей юности. Легендарную, но уже можно смело так говорить, танцплощадку в рамках городского фестиваля настроения лета. Врубаем! Ну какая там ностальгия? Это такая, знаете, бурлящая музыкальная ностальгия на полную. И самое главное, помните, мы договаривались, мы еще будем вам про это напоминать. Давайте встряхнем в хорошем смысле, в ярком смысле нашу любимую столицу в настроении лета с танцплощадкой душевного радио. Одеваемся в стиле 90-х, но там же все же, это же шоу бабушки сохранилось. В сундуке-то на себя напялили, и вы красавчики! И именно в таком луке, в таком виде добираемся 5 сентября на площадь около Дворца спорта к 19:00. Пусть город раскрасится, пусть идут девочки в кожаных или в джинсовых юбках. Они бы еще там волосы, опять плачу. На волосах там эти резинки яркие, да, макияж, вот эти обрезанные перчатки в стиле группы комбинации. И вот в таком вот виде, в таком стиле, в метро, в такси, в автобус, в троллейбус. И 5 сентября 19:00 начинаем. Ну, конечно же, я же там же в своем любимом пионерском галстуке, в своей любимой джинсовке. Это, наверное, будет один из

Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.

заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономике!

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: А я жду свою линию, а у нас же радиотерапия. Радиотерапия – это возможность пощупать судьбу за рога. Это карты Таро. Вот для тех, кто на лайв-трансляции и в ТикТоке, и с нашего официального сайта или Телеграма. Там есть лайв-трансляция, можете посмотреть, как все это дело происходит в студии. Вот у меня в руках карты Таро. Вы абсолютно зря упускаете вот эту вот возможность узнать, что либо, вон, я вон слышу, я знаю, фейк или не фейк. Этот Лазарев же на сцену не вышел, потому что ему штатный таролог башню вытянул, говорит, арена проклята. Или это фейк? Может, я на фейк попал? Но на самом деле, мне кажется, карты Таро — это плохо, добродушно. Слушай, так это ж не гадание. Это ж психосоматика чистая. Нормально все. За вопрос, точнее, за результаты не ручаюсь, там сами разберетесь. Итак, каким образом можно и спросить мою радиотерапевтическую помощь? Вы же понимаете, у меня все, у меня регистратуры нет. Сегодня я без медсестры. Да, как она меня там обозвала? Шарлатан в белом, согласен. Вот, ну это ради хорошего времяпрепровождения. Но дочку мы уже поступили, да, у Сереги Лянцева. Это мы ответили. Счет с... в победном матче «Динамо-Минск», да, угадали прям счет, вот как было положено. И еще там много побед. Да, промахивались, слушайте, ну это ж вот как оно есть. Итак, радиотерапией пользоваться очень просто. Вы можете либо написать свой вопрос к нам в Телеграме, душевный радиочат. Вопрос должен быть задан таким образом, чтобы получить ответ от карт, либо да, либо нет. Ну, либо дозвониться в студию душевного радио. Все телефоны указаны непосредственно у нас на официальном сайте душевнорадио.бай. Поэтому вот welcome туда. Собираемся в командировку. Игорь, я быстренько, у меня остается 45 секунд. Найдутся ли деньги для поездки? Ну давай попробуем. Вот валюту, вот такую манипуляцию. Вот таким вот образом. Вытаскиваю тебе карту. Отвечаем Игорю. Собирается в командировку, найдутся ли деньги. Итак, что тебе звучит карта? Ну, я тебе вытащил восьмерку кубков, которая перевернута. Там с проблемами все будет. Чувство удовлетворения будет у тебя от проделанной работы. Праздник и веселье. Найдутся деньги на коммуникации. Тут написано «праздник и веселье». Ну, хоть и в перевернутой карте. Прочные отношения, желания и действия будут осуществлены. Отказ от личностного роста. Зачем вам это надо в командировке? Игорь, удачно съездить. Все будет.
2: Дорогой, стой! Там пантера!
3: Какое стой? Бежим!
4: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
6: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
7: Душевное радио. Слушай свое.
1: Ой, ребят, представляю, новинка. Yes! Зина Латушкина и диджей Мартен. Вот только вчера попала в эфир. Просто сногсшибательный мышап. Слушайте, это клево.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. В первом полугодии белорусы получили в банках 1 000 000 000 000 рублей кредитов на покупку отечественных товаров. Это больше, чем за весь прошлый год. По данным Нацбанка, в общем объеме потребительского кредитования доля кредитов на покупку белорусских товаров составила почти 15%. По-прежнему значительная часть из них выдается на покупку автомобилей. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию по вопросу о просроченной задолженности по зарплате организации «Минская». Можно сообщить о случаях невыплаты или о несвоевременной выплате зарплаты столичными организациями любой формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями. Обратиться на горячую линию можно до часа дня и с 14 до 17.00. Звонить нужно на короткий номер 191. Информацию о нарушениях также можно отправить в чат-бот телеграм-канала КГК. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. Спидкамы есть на проспектах Независимости, Пушкина и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Московской, Радиальной, Аэродромной, Академической, Ванеева, Орловской, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Дубае начали работать китайские беспилотные такси. Сейчас беспилотный транспорт работает в районе Джумейра на территории около 25 квадратных километров. Сервис особенно удобен в летнюю жару, когда температура достигает почти 50 градусов. Пассажиры могут вызвать авто через приложение и сразу сесть в охлажденный салон. Власти Дубая планируют, что к 2030 году примерно четверть всех поездок в городе будет совершаться на беспилотном транспорте. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56
0: копеек. Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23, в Могилеве 20-22. В Минске кратковременный дождь и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
5: Оно здесь будет, оно и будет, и будет. Вы знаете, наверное, возможно все-таки воспитать вот эту свою самую настоящую, искреннюю, горящую внутри бодрость. Это, ну, это тренинг, это работа над самим собой. Надо понимать, что никогда ничего в жизни не бывает все только плохо. Всегда есть светлые моменты, но мы как люди, а люди они такие, как люди, да, мастера и Маргарита, помним. Мы всегда почему-то зацикливаемся больше на том, что плохо, не замечая того, что в это же самое время вокруг происходит много всего хорошего. Действительно, правда, это искренняя вера всех тех, кто выходит в эфир и делает волну душевного радио. Меня же зовут Дмитрий Санкович, но не то чтобы шоу, но все-таки нормалек. Мы двигаемся вперед, впереди еще 2 часа у нас с вами, у меня есть отличный подарок. Я вам искренне рекомендую, очень интересное место. Такой парк, да, Сула. Это этнография белорусская просто бесконечная. Там очень много всего интересного. Туда стоит съездить, посмотреть, провести время. Только если ехать, то на день, вот только на день. Потому что за меньшее время вы просто не успеете. Всех наших гостей, у нас в ТикТоке сейчас вся планета. Если вы приедете вот в город Минск погостить, у нас гостеприимная столица, очень классная, очень добрые люди, очень чистая, очень искренняя, то одним из моментов забить в навигатор культурный парк Сула, он не очень далеко от города Минска, туда достаточно легко добраться, вы получите непередаваемое ощущение. У них есть сайт parksula.by, можете посмотреть, и там и мастера, и корабли, и очень клевая кухня. Там люди, которые искренне любят историю своей страны, и я знаю, кто там все это дело делает, поэтому рекомендую. У меня есть входной билет на 2 персоны, да. Я сейчас подумаю, каким образом мне его отдать, каким-то образом разыграть, ну а далее у нас идет все-таки все по плану. Утка Fast News, 2 новости. Я вам подготовлю такую со всего мира, то, что не рассказывают другие новостные ленты. Ну и, конечно, лайфхак. Более того, я сейчас потеряю очки рейтинга среди вас, потому что я расскажу лайфхаки, о которых я не знал. Хотя, казалось бы, взрослый мужик с шашлыками, не то что на ты, эй, ты, братан, обычно так вот с шашлыками, да? Кстати, передаю привет отличному месту на Комаровке, там тоже слушают душевное радио. О, мы там, ну, случайно познакомились, и очень вкусный шашлык. Прям мы, я откусил пальцы себе, и вы можете, ну, на лайв-трансляции не видно, у меня все пальцы, а вот у коллег не все, потому что, ну, было очень вкусно. Так вот, шашлычные лайфхаки, я думаю, что пригодится. Кто-то знает, кто скажет: Салкович, да ты чё? Слушайте, так я узнал, как отличить мужчин от женщин в Таиланде только лет 5-7 назад. Ну, век живи, век учись. Всем доброго, бодрого утра на волне душевного радио.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Ой, друзья, знаете, особенная степень доверия — это когда люди в автомобиле включают именно волну душевного радио, а тем более, когда такси, это доверие умноженное во 100 крат. В Жодино на такси 152 ездят под звуки душевного радио. Я очень надеюсь, что это помогает вашим пассажирам больше улыбаться, чувствовать себя более уютным. Но это говорят все. Поэтому искренне, личный привет. Такси 152, город Жодино. Спасибо, что мы вместе.

0: Утка Fast News.
1: Это возможность узнать какие-то новости, которые не расскажут другие. Ну, такая, знаете, немножко черная комедия. Давайте расскажу. Мы же с вами за человечное отношение друг к другу, правильно? То, что произошло с 54-летней жительницей Новой Зеландии, ну, может показаться вообще реально черной комедией. Женщина припарковалась возле супермаркета, и тут ей внезапно стало плохо. Ну, так бывает, да? Случайно прохожий вызвал медиков, и даму срочно доставили в больницу, где она, между прочим, вот уже без смеха абсолютно, пережила клиническую смерть. Ну и каково же было удивление дамы, по сути, вернувшейся, да, с того света благодаря врачам, когда через несколько дней она получила, как вы думаете, что? Вот вам человечность, да? 80-долларовый штраф за парковку. Якобы автомобиль нашей героини был неправильно и слишком долго припаркован возле супермаркета. Ладно, на этом же история не закончилась. Вот куда мы вообще с вами катимся, люди? Воскреснув и получить штраф, ну это действительно курьезно, учитывая все обстоятельства дела. Штраф, внимание, пересмотрели и снизили до 30 долларов. Но эти деньги компания, отвечающая за парковку, была твердо намерена получить с нарушительницей, пускай она даже типа ненадолго умерла. Ну и как вот, как вообще к этому относиться, да? Вот нет бы порадоваться за человека, но такое вот случилось. Проскакала, мимо, вытянула, да? Нет. Вот, будете платить. Но в ситуацию вмешались сотрудники супермаркета, которые сами сбросились деньгами и внесли за даму положенные 30 долларов. Я к чему? Ну и вот и в ТикТоке мы до сегодня очень много на эту тему разговаривали. Ребята, давайте все-таки возвращать в нашу жизнь доброту, свет, человечность. Начинать нужно с себя. Не важно, что тебе 54 года. Зайди в автобус, едь стоя, пусть женщины сидят. Хотя бы с этого давайте начнем, а? А не то, что вам: нет, ты должен мне 30 баксов. Я душнила, я знаю. Горжусь. Слушайте, ну, если вы не доедаете что-то за столом, за вами будут доедать. У меня есть друг, у меня замечательная супруга. Тань, привет тебе огромный. Она меня приучила доедать все просто с тарелки. Я когда к ним приезжаю в гости, не дай бог, я что-то на тарелке оставлю. Я вспоминаю об этом ночью, просыпаюсь в страхе, в поту, бегу, доедаю. Потому что она смотрит на меня так грозно, если я там что-то не доел на тарелке, что мне становится неловко. Тут другая история. Кендри Норт рано утром позвонила ее сестра, которая живет по соседству, и сообщила, что видела, как из дома родственницы вышел настоящий медведь. Это реально, на самом деле. Жительница США проверила все комнаты и убедилась, что зверь и прямо действительно приходил к ней в гости. Правда, он не пошел дальше кухни, ведь именно на кухне она оставила еду из ресторана быстрого питания KFC, которую ела накануне на ужин и не доела. Ну что же, все доел зверь. Плюс он еще и разбил стеклянный стол. Домовладельца призналась, что ей немного жаль вкусностей. Типа вот стол не жаль, а вот вкусностей жаль, которые она собиралась употребить в пищу чуть позже. Ну кто ж знал, что заказ из ресторана надо было настолько бдительно охранять. В любом случае, Кендра, так зовут девушку, пообещала себе больше не оставлять продукты, где попало, а заодно запирать входную дверь. Вот. Вы можете, кстати, детей пугать. Детей же заставить есть, особенно малых, да? Это целая проблема, это целый квест. Это сложно, это невозможно. Так вы говорите: слушай, не будешь доедать манную кашу, придет медведь и доест. И в качестве доказательства, вот я вам сейчас брошу в Телеграм, это скриншот с камеры видеонаблюдения. Возьмите. О. Вот. Вот такое. Я думаю, что ребенок тут же доест. Или можете как в фильме «Дед», да, первая часть. Вот, говорит, не доешь, за бабушку не будешь есть. Вон с бабушкой что случилось, да, недавно проводили. Тоже, кстати, работает, нормальный вариант. Ну и как обещал, шашлычная тема. Только не осуждайте меня очень громко и сильно, потому что, ну, век живи, век учись. Это у нас с вами скоро осень, но тем не менее, это сбор урожая, это все равно дачный сезон, до первых заморозков там и снега и так далее. Так вот вам несколько лайфхаков, как действительно обращаться с шашлыками. Первое. Главная ошибка, которую делают абсолютно, я тоже узнал недавно, я поступал точно так же, это мне друг Леха подсказал. Мы как с вами бросаем вот эти вот или брикеты, или уголь, который покупаем в пакетах, когда активно горят дрова, да? Мы: давай, засыпай! Засыпаем, когда много огня, и эти угли сгорают моментально, не оставляя после себя никакого жара. Так это не делается. Знаете, как правильно делать? У вас прогорело там 2-3 дровины, да? Ну, они еще яркие, уже открытого огня нет. Они все красные, там, да, раскаленные. Вот тогда засыпаете уголь из пакета и просто начинаете раздувать. Ребята, тогда одного мешка хватит вам там на 8 килограммов шашлыка и всего остального. Проверено, очень клево. Ну и еще ловите, ну, вы, наверное, знаете, что, особенно когда свинину жаришь, когда капает жир, поднимается пламя. А перед тем, как поставить шашлык в решетке или на шампурах на огонь, засыпьте очень яркие угли, вот только прям горющие, крупной солью. Реально помогает. Ничего тогда не подгорит, и мясо будет в идеале. Но еще вам от себя, это мне там подсказал один профессиональный человек, перед тем, как вообще заложить мясо на угли, чуть-чуть подсолнечного масла либо в пакет, либо в кастрюлю, где он перемешает, чтобы подсолнечное масло волокло, и тогда ничего не пригорит. Да, и, еще последовательность. Угли горячие, у вас разное мясо. У нас с собой там мясо, колбаски и курица, как правило, да? Поэтому вначале на самых жарких углях мясо, потом уже на полуостывших колбаски, и только потом уже крылышки, бедра. Ну, а если еще есть рыба, вот оно в самом конце, оно тогда приготовится идеально, будет вкусно и классно. Во всяком случае, коллеги совсем недавно меня благодарили.
2: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Бодрисимо шоу. Меня зовут Дмитрий Санкович. Правильная настройка. Волна душевного радио. У нас тут масса для вас всевозможных приятных вещей. Вот тот, кто в ТикТоке в данный момент или на трансляции с нашего сайта душевнорадио.бай, или вы можете увидеть настоящую трансляцию. Но она такая профессиональная, с приключением камер, там всего. И у нас в Телеграме вот этот видеочат. Это возможность посмотреть, как у нас все происходит в студии. Для тех, кто в ТикТоке, я периодически устраиваю тут, ну, экскурсию. А, кстати, сейчас же вот не устраивал. Ну, сейчас устрою, у меня время еще есть. Покажу вам нашу студию. Вот, можно выиграть вот такую вот термокружку. Она фирменная. Тут это не краска, это прям там, мне тут говорили, какое-то дорогое очень нанесение, душевное радио. Такая будет только у вас и у нас. Больше ни у кого. А знаете, как выиграть? Да очень просто. Коллаборация есть в ваших магазинах. Ее вообще не ожидал никто. У нас конкуренты уже не спят второй месяц, как они до этого додумались. Ну и вы, конечно, не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Ну а нашли на полке, сфотографируйте, покажите в сторис или в инстаграм, или присылайте к нам в телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Это очень здорово и очень классно. Ну а для тех, кто хочет соприкоснуться со звездой, если вообще не про себя, приходите к нам в инстаграм «душевное радио». Мы в инстаграме,

Суете создан с помощью искусственного интеллекта. Вы должны из этих 5 фактов выбрать 3 правильных, написать в комментариях и потом путем там, честного выбора, случайным образом выберут победителя. И вот, собственно, весь набор вот этого мерча от, действительно, настоящей очень крутой звезды достанется именно вам. Поэтому мы в Инстаграме тоже все очень просто, душевное. Радио. Я же иду далее. У меня есть 2 входных билета в потрясающий парк Сула. Я уже даже знаю, каким образом кому-то отдать. Вот это задание прозвучит в начале следующего музыкального часа. Традиционно будем играть среди участниками нашего телеграма. Так что welcome.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синкевич, доброе утро. Президент Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой из Мьянмы. Мина Унхлайн прибывает в Беларусь официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на завтра. Президент обсудит двустороннее сотрудничество до 2028 года. Как пишет Белта, прежде всего речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление двухсторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Найти работу сегодня можно онлайн. 10 региональных электронных ярмарок вакансий пройдут по всей стране. Варианты трудоустройства предложат в Жабинке, Новополоцке, Вацевичах, Иваново, Кареличах, Свислочи, Ляховичах, Слоними, Каменце. Для минчан электронная ярмарка вакансий, в том числе для молодежи, продлится до полудня. Запреты на посещение лесных массивов действуют в 3 районах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Как сообщает Белта, запрет актуальны для Брагинского, Житковического и Хойникского районов Гомельской области, а в Солигорском районе Минской области ввели ограничения на посещение лесов. Белорус Кирилл Валевский завоевал серебро чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет в Словакии. Наш борец греко-римского стиля поднялся на подиум по итогам соревнований в весе до 82 килограммов. Медаль для Валевского стала для нашей команды 2-й на турнире в Братиславе. Ранее серебро в весе до 67 кило добыл Михаил Марковский. Ранее в своей карьере Кирилл Валевский был чемпионом мира и Европы среди юношей до 17 лет, а также призером мирового и континентального форумов среди юниоров до 20 лет. К новостям компании «Вдоминос» режут цены. Только в августе, четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на «Сливки Бай». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки, сильные грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23, в Могилеве 20-22 тепла. В Минске кратковременный дождь и плюс 20-22. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.

0: И 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу, йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу, йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Здрасте, доброго утра всем! А доброе оно, потому что люди хорошие вокруг, потому что кофе горячий, потому что в такси 1.52 в Жодино тебе улыбаются под звуки волны душевного радио. Самое главное – это люди, самое главное – это сердце, самое главное – душа. Это действительно правда, это не просто стандартные фразы. Да, это невозможно померить никакими приборами, безусловно. Но это есть, и мы должны в себе это культивировать, правильно? Я не зануда. Хотя это то же самое, душнило. Дмитрий Санкович у микрофона, это Бодриссимо Шоу. Впереди еще 1 час, и я напоминаю, что у меня есть подарок. Прекрасное место недалеко от Минска. Это такой парк Сула. У них есть сайт parksula.by. У меня есть входной билет на 2 персоны. Надо ехать точно на день. Но меньше нет смысла. Не пропитайтесь атмосферой. Все это история, все это очень красиво. Все это очень будоражаще. Все это очень проникновенно вовнутрь. Вот там. И поэтому давайте разыграю. Слушайте, ну вы помните, да, мы сейчас анонсируем, очень важная для нас встреча, очень ее ждем, тем более в Минске, там с площадкой очень давно не было, уже там скоро год как пойдет, да. Так вот, 5 сентября возле Дворца спорта, 19.00, в рамках городского фестиваля на твое лето, да, там, ну, он проходит все время, вот это наше настроение лета, Минский фестиваль городской, там танцплощадка душевного радио. Ну, и понятное дело, что все мы, и я, и мы с вами договорились, что готовим луки 80-х, 90-х, и вот раскрашиваем с собой окружающий мир, да, когда едем туда. 5 сентября ждем всех. Слушай, ну, это значит, что люди любят историю. Вот парк Сула – это про историю. Вот там надо и проникаться, что ли. Давайте, очень мне понравилась забава прошлого дня, давайте повторим при помощи фотографий, но... Я хочу, чтобы в течение этого музыкального часа к нам в Телеграм, душевный радиочат, вы присылали фотографию по-настоящему ретро-вещей. Да любых, это пластинки, кассеты, магнитофоны, игры-пятнашки, если у кого-то, но есть там, я не знаю. Я буду эти фотографии нумеровать. Это будет показатель того, что если люди это хранят, если у них это есть, да, значит, они очень трепетно относятся к истории там и себя, и своей семьи, и своей страны, если хотите. Вот, это люди, для которых история не просто так, а люди, которые забывают свою историю, у них нет будущего. Это вы должны понимать. Так вот, исторические фотографии сегодня у нас, да и мы там все, ой, у меня тоже такое было. Помните, там эти чертики разные из этих, из капельниц? Ну, вот что-то такое. Ретро-фотка вещей, которые есть там у вас под рукой сейчас, прямо вот было бы здорово, да? Вы присылаете, только нумерую их я, потом случайным образом разыграю и отправлю вот 2 персоны в замечательный парк Сула для того, чтобы отлично провели время и набрались очень крутых воспоминаний. Так что жду, душевный радиочат, в Телеграме, приходите.
1: Реклама.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Да, мы сегодня такой ретро, вернее, Саши с фотографией устраиваем. Не просто так все это сделано. Тапочка спрашивает: доброе утро, подскажите, пожалуйста, продолжительность движа возле Дворца спорта 5 сентября, по-моему, до 23.00, если мне правильно, я правильно понимаю, с 19 до 23, и потом все, ну потому что людям спать вокруг надо. Нормальный движ, там будет аж 4 часа. Так, ну и по поводу сегодняшней нашей забавы, это ретро-вещи. Именно то, что позволяет сплакнуть. У кого языки длинные, смахнуть, слезать из слезу, которая течет из глаз. Наверное, не стоит себя прямо окружать полностью целиком, забивая свое пространство старыми вещами. Но вот что-то такое, что позволяет действительно так... Вот это же вот было. Да, ну тут много телефонов. Открывачки. У меня бабушка-то говорила. Скороводка. Саш, открывачки сбросил. Я, кстати, до сих пор предпочитаю открывать обычным ножом консервные банки. Так и не научился вот ими там. Ой, да, вот эти фарфоровые фигурки. Но больше всего, знаете, что в вашей фотографии Натали С. впечатлило? Вообще вот непривычно и необычно. Знаете что? Не догадаетесь. Книги. Книги. У меня даже песня есть авторская. Девушка читает книги в метро. Я был впечатлен, насколько вагон тихо возмущался. Сидела девушка, читала книгу в метро. Ну, это ладно, там, если что, послушайте на стриме песню. Ну, моим друзьям как-то она залетела очень хорошо. Далее идем. Екатерина, ну, я вот надеюсь, что вот в таком вот образе... Вот посмотрите на Катю, прям среди полей. Кать, вы объявитесь 5 сентября возле Дворца спорта. Хочется, чтобы вот люди в таких вот образах, как Катя... стекались со всех сторон. Мы раскрасим наш город, да? О, чугунок какой классный. Очень впечатлили, и вы знаете, о чем я подумал? Телефоны вот эти, ну ладно, кнопочные. Самовар клево. Тут вот я не знаю. Наталья, слушайте, это же вот смотреть слайды. Вот этот вот товарищ с двумя глазами, да, и в ластах. Это, по-моему, слайды надо было смотреть, я правильно понимаю? Клево. Вот ретро-вещи сегодня фотографируем, сбрасываем, я нумеруем. Ну, не подарков ради, а чтобы вспомнить. Так вот, ну ладно, кнопочный телефон, хорошо. А вот мы же с вами пользовались телефонами, которые вот с цифрами, вот набирать надо было, да? Все, ну и что здесь такого? Что значит, что здесь такого? Ребята, мы с вами помнили номера телефонов друзей, родителей, работы и всех остальных наизусть. У меня вот жена постоянно спрашивает мой номер телефона, ну там где там денежку там по карте перекинуть. Я точно так же не помню ее. Я со стыдом, я сегодня буду учить. Я не помню наизусть, вот именно наизусть, телефон-то есть, номера своих детей. Прикиньте, а вот именно вот эти вот аппараты с циферками, диск, да, вот этот вот. Ой, это же была фантастика. Ребята, это здорово. Лимитированная коллекция виниловых пластинок у Евгении. Женя, это вообще супер просто. Но я уже все, что мне было вот важно, я уже все-таки перевел в цифру. У меня есть отдельная папочка на диске. Там самые мои любимые пластинки оцифрованы. Я, кстати, владелец. Сейчас начнут просить, не знаю. Это же будет пиратство, наверное. Я, наверное, единственный владелец сумасшедшей просто коллекции советского тяжелого рока. Ну ладно, все вы знаете там, да, группу там «Черный кофе», «Ария», «Мастер», понятно. А «Маркиза»? Знаете такую? А «Мономах», а «Тяжелый день»? Вот это у меня все с пластинок оцифровано. О, бомбически просто. Итак, время еще есть, 10:31. Мы в Телеграме «Душевное радиочат». Если у вас где-то рядышком завалялось... Ну, вот такая фотка какой-то ретро-вещи. Ну, тут, наверное, не столько людей, сколько вещи именно интересуют, что прям стрепенулся. Он как вот олимпийский мишка фарфоровый. Ай-яй-яй, наследство от бабушки, Юльчик. Олимпиада 80. Как мы рыдали у экранов, когда этот мишка улетал со стадиона, а? Ой, хорошо, присоединяйтесь к нашему вот этому ретро-квесту практически. Вот, кстати, все это можно захватывать с собой. И утюги старые, самовары 5 сентября в Минске со спорта. Ретро-дискотека танцплощад. Давайте устроим так, чтобы войти в историю нашей страны. Такого никогда не было. Столько красивых, ярких, интересных людей с самоварами в руках, да? Вот этого хочется очень, чтобы свершилось. Ну, посмотрим, как получится. В любом случае, главная идея, правда? Душевный радиочат. Мы в Телеграме. Приходите. Я сам нумерую ваши фотографии. Потом разыграю 2 входных билета. Потрясающий просто парк. Парк Сула, недалеко от Минска. Получите настоящее удовольствие, кто там еще не был.

Да, совсем забыл, наши новые друзья. Если вы что-то публикуете первый раз, вас проверяет наш бот. А будьте внимательны в Телеграме. Это наша защита от интернет-дряни, как я всегда говорю. Поэтому, если что-то пишете впервые, вот очень много новых друзей. Хорошо, здорово, спасибо, привет. Просто нажмите снизу появившееся сообщение, там нажимаете «Я не робот», и все, и дальше все будет норм. Будьте внимательны, ждем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Е-Молл».
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Привет, я Руслан Алехно. Вы слушаете мою песню на волнах

0: Хорошо-то как? Слушай, столько интересных вещей. У меня ощущение, что вы прям все из дома у меня. Пойду снизу вверх. Так, я остановил фотографии, потому что времени совсем немного. Среди 46 ретро-вещей будем разыгрывать. Первое, что взбудоражило. Миф. Радиоприемник «Океан». Это вообще для меня легенда, конкретно для меня, потому что именно на таком радиоприемнике впервые в коптерке зенитно-ракетного полка в Орше, это был 94-й или 93-й год, он был без задней крышки, и именно там я впервые услышал радио «Юность», молодежный канал. Он транслировался, по-моему, несколько часов только на частоте «Радио Маяк», если мне не изменяет память, там потом вечером там менялся. Я впервые услышал, что диджей просто так говорит, сбивается, смеется, от себя тяну несет. В отличие от того, что там сельский час у нас был, да, и все остальное. И вот именно там, благодаря «Океану», я заболел радио. Это с него все и началось. Поэтому, о, Беларусь, ой, «Дизель», «Могилев» и «Сиповичи», несколько комплектов батареек и группа «Джой» вот в таком вот магнитофоне «Беларусь». Может, даже работает еще, Миша, так проверьте. Вот, слышите, песня у нас есть? «Оу-ля-ля, камси-камси-камса», да? «French Fire». Так вот, эту песню, знаете, я вспомнил? Мы у друзей там сидели в бане, притащили старый мафон, включили кассеты, и на кассете была эта песня, я ее вспомнил и поставил в эфир. Так что не надо списывать сюда. Вот такой вот магнитофон на плечо, и 5 сентября к нам на дворец спорта. Вот эту штуку очень хорошо помню, Галину, которая прислала кит-шарики на прутиках, да? Ну, по-моему, может, это какое-то статическое электричество или украшение, я точно не помню, да. Фантастика, смена 8. Я вою от восторга и памяти. Смена 8. Ой, ой, это такой фотоаппарат клевый. Игра «Ну, погоди». Вернее, эти... «Ну, погоди» ж называлась, да, по-моему, она? А, «Автослалом», «Веселый повар», «Электроника». Не-не-не, это там должен волк с яйцами. Ну, в хорошем смысле этого слова быть. «Утюги», «Пианины». А вот это вот. Вы только посмотрите. Придите в чат, посмотрите. Денис. Вы посмотрите, какой набор радиол. Это же фантастика просто. Ребят, ну согласитесь, какое-то теплое чувство внутри поднимается, разглядывая, рассматривая все эти фарфоровые фигурки все эти, да? Не ради приза, всем привет. Мне прислали патефон еще. У меня у бабушки был. Дим, спасибо. Ребят, подведу итоги. Через одну песню, буквально после Натали, «Ветер с моря», который дул и не выдал ничего, да? Подводим итоги. Отправляю кого-то в парк Сула получать впечатления. Вы крутые. Спасибо вам всем.
1: Душевное радио. Хочется слушать.

успеха. Поздравляю Ольгу. Под номером 26 сегодня выпал рандомайзер. Оля прислала, знаете что? Сифон. Вы помните такую штуку? Сифон. У меня были попытки, такие баллончики. Сколько я его не включал, постоянно это все травило, вытравливало, вылетало, выплевывало. Но это была газировка. Оля, поздравляю. Это было классно. Это было клево. Мы здорово провели время. Ребята, всех обнимаю. Ваш Санкович. До встречи завтра в пятницу.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Беларусь официальным визитом. Как передают Белта, в аэропорту президента Мьянмы встретил вице-премьер Виктор Каранкевич. Высокому гостю у трапа самолета преподнесли традиционный каравай с солью. Мин Аунг Хлайн возложил венок монументу Победы почти в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на завтра. Как пишет Белта, президенты обсудят двустороннее сотрудничество до 2028 года. Взаимовыгодные проекты и взаимодействие на международных площадках. По итогам переговоров планируют подписать документы, направленные на укрепление двусторонних контактов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. За 20 лет в Беларуси благодаря ЭКО родились более 10 тысяч детей. В Беларуси охрана материнства и детства – один из приоритетов государственной политики. В этом году действуют две госпрограммы – «Здоровье нации» и «Развитие демографического потенциала». Первая направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни и на снижение общей смертности. Вторая создает социально-экономические условия для рождения и воспитания детей. Отмечу, Беларусь занимает 25-е место в рейтинге стран, благоприятных для материнства. В Минске 72-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и передала около 35 тысяч долларов, 22 тысяч рублей и 8 тысяч евро. Женщине позвонили с иностранного номера, представились работниками поликлиники и попросили назвать личные данные и код из СМС, якобы для замены ее медицинской карточки. Затем с пенсионеркой связались лжесотрудники милиции, которые сообщили, что она разговаривала с мошенниками и посоветовали как можно скорее задекларировать свои сбережения, пока их не изъяли во время обыска. Следуя инструкциям по кодовому слову «Татьяна», она у себя дома передала неизвестной женщине пакет с деньгами. Курьером оказалась 68-летняя пенсионерка из Гомеля, которая также была обманута и думала, что помогает другим пожилым людям спасти их деньги. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Цинциннате. В матче четвертого раунда первая ракетка мира встречалась с чешской теннисисткой Сарой Белек, занимающей 35-ю позицию, и проиграла в двух партиях 6-7, 4-6. Добавлю, год назад Арина Соболенко выбыла в четвертьфинале этого престижного турнира, а чемпионкой стала польская теннисистка Ига Свиондек. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки сильные, грозы и порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23, в Могилеве 20-22 тепла. В Минске кратковременный дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на будущий год обсудили накануне в правительстве. Министр экономики Юрий Чеботарь отметил, что ключевое в прогнозе выполнение задач текущей пятилетки, утвержденных Всебелорусским народным собранием. В год должны строить до 5000 километров дорог, а реальные доходы населения должны увеличиться минимум на 3%. За сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 22 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как сообщили в МВД, заблокировано возможность совершения платежей в адрес 13 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, а также приостановлены расходные операции по 32 счетам. Оперативники задержали 4 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято около 15 тысяч рублей. В Гродненской области запустили чат-бот в Telegram для действующих и будущих бизнесменов. Как сообщает Белта, это платформа для общения с бизнесом на актуальные темы. Инновационный чат-бот «Бизнес 4 регион» будет полезен как для юридических, так и для физических лиц, для действующих субъектов хозяйствования и потенциальных предпринимателей. В чате будут взаимодействовать органы госуправления, госорганизации с предпринимателями региона. Также там можно получить справочное сопровождение по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Новый инструмент позволит пользователям получать онлайн-поддержку круглосуточно. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны и ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александра Мерих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки. Евро 3 рубля 51 копейка. 10 юаней 4 рубля 50 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23, в Могилеве 20-22 тепла. В Минске кратковременный дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
7: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
8: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.
1: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Твори добро или вытворяй, пока оно не пришло и не стало задавать вопросы так и закасывать рукава. Ну, вообще интересно получается. Добро мы представляем беленьким, пушистым, нежным и с крылышками трепещущими. Ну, а зло выглядит гораздо мускулиннее в умах. И вот эта вот борьба плюсика и минусика, и наш, в том числе, внутренний двигатель. Но в обед баланс почему-то блюсти становится сложнее. Поэтому себя, наверное, ощущаем такими чуть более расслабленными, чем хотелось бы. Подсел немножко вечный двигатель, надо его заряжать. Но, казалось бы, даже у продуктивных людей прошлого сил на все не хватало, хоть и меньше было каких-то отвлекающих факторов. Вот, например, Лев Толстой. Он же очень самодисциплинированным себя считал, а работоспособность его мы до сих пор можем взять, открыть, полистать, почитать. У него тоже были секреты продуктивности, этот строгий распорядок дня, ежедневный самоанализ через дневник. И вот его дневники мы сейчас можем открыть и посмотреть, как ему удавалось сохранить баланс труда и отдыха. Ну, он считал, Лев Толстой, что самое продуктивное время до обеда. А у нас как? Оно сходится с великим гением или не совсем? Но мне еще нравится в его дневниках цитаты. Очень честные и жизненные. Он как-то внимательно наблюдал за окружающими, за собой и честно записывал мысли, переживания и такие даже самые обычные моменты из жизни. И вот мне очень нравится его цитата из письма Марии Оболенской. «Все хорошо, а хочется жаловаться». Ну вот жизненно, правда? Все хорошо, а жаловаться хочется. Хочется, чтобы кто-то взял и пожалел. Ну, или еще одна цитата Льва Толстого. «Нынче я очень не в духе, все раздражает. Держусь». Хороший человек, наш. Да. Или вот еще мне очень вообще, наверное, моя любимая сегодня. Припадок деятельности начинает ослабевать. Ну, вообще, да, или еще некогда писать, потому что пью чай. Но, впрочем, я жив и здоров, чего и вам желаю. Но у нас есть время, чтобы написать друг другу о том, как соскучились, о том, что хорошего происходит в жизни или о том, кого и с чем сегодня поздравляем. 20 августа на календаре. Приветливый час на душевном радио начинает работать. Жду сообщения в телеграм-чате.

0: и мясокомбинат. Каждому по вкусу.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Три цены.
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Три цены.
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В Три цены.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Героями мюзикла себя можно было представить под Джамиру Квай. Или это у меня какая-то профдеформация наступила. Ну, вот вижу сцену из жизни и сразу представляю, какая бы мелодия наиболее выигрышно подчеркнула настроение кадра. Это какие-то уже режиссерские замашки или просто насмотренность на рилсиках выращенная, да? Ну, и всегда же находится такая композиция идеальная. Она подчеркивает настроение, подчеркивает ритм и идеально угадывает смысл происходящего в кадре. Ну, а вы как сегодня? Сегодня какое настроение у страны, у Беларуси? Какое настроение? По металлу больше или баллады Beatles или что-то еще более нежное, легкое? Ну, все это будет у нас в эфире на душевном радио. Композиций очень много, они настроения разные. Подчеркнут, оставайтесь с нами. Вы никогда не знаете, что будет дальше, какая композиция в нашей суперфлешке будет в рандомном порядке звучать в следующей в эфире. Ну, а сейчас в эфире мы знаем, что будет звучать. Что будет звучать? Конечно же, приветы, потому что обеденный час приветливый начинается. Но он начался уже достаточно давно. Собираю все, что вы хотите сказать, кого, с чем и с кем тоже бывает хотите поздравить в телеграм-чате душевного радио. Сообщения всем туда. Ныряем. Добрый день, пишет Алексей. Хочет поздравить с днем рождения любимую мамочку. С юбилеем! Это необычный день рождения. Валентина Алексейчик. Валентина Александровна Алексейчик. Вас и невестка, и сын поздравляют, и внуки тоже. Будьте счастливы. Хотят вас видеть с улыбкой искренней. Ну и вы знаете, что лучший подарок Валентина Александровна сделана своими руками. Поэтому сегодня у вас будут и цветочки, и какие-нибудь открыточки от внуков. Может, кто-то торт испечет. Ну, а если спросят, что подарить на день рождения, вы можете ответить кофе. Если что-то, да, хотите подарить кофемашину, если можете. А машину, если любите. Давайте так, масштабно мыслить и смотреть будущее. Особенно, если это юбилей. Можете смело, даю разрешение, просить все, что душе угодно. Сергей от коллектива ООО «Металл». Нет, надо же по-другому читать. ООО «Металл» поздравляет с чем? С больничным Александра Кинга. Он привета пока только заслужил, никаких поздравлений не заслужил. Огромного привета от коллектива, который работает сейчас на Валерьянова. Выздоравливаете, Александр, и возвращаетесь к коллегам. Да, а то что это? Ну, а потом придет еще с больничным. Это одышка. Вы что же понимаете? Чем меньше человек на больничном находится, тем он бодрее и здоровее. Поэтому, Александр, скорее к коллективу возвращайтесь. Ну и всем, у кого обед, приятного аппетита. Андрей сейчас написал приятного. Вот уж действительно.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная...

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Впереди хороший знак!
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Привет в обед! На душевном радио.
7: Пока кто-то жалуется, что душевное радио доступно в телеграм-чате, что можно достучаться до студии только здесь, кто-то пишет и в инстаграм. Да, мы там тоже есть, и сайт у нас есть душевное радио.бай, трансляция на нем в том числе ведется. И вот в инстаграм душевного радио прилетело сообщение, в котором в этом чате очень просили поздравить друзья Маргариту Карпилович с днем рождения. И назвали ее сливочной мамой, и еще с кинули мне ссылку на статью, по ссылке перешла. Вот я, не наученная еще пока мошенниками, но пускай так и остается. Но прислали мне ссылку на статью о том, что такое, кто такое сливочная мама. Что-то вкусненькое звучит, правда? Я сразу подумала о том, что сливочные мамы хорошо готовят. Но, возможно, это один из компонентов. Но, вообще-то в соцсетях это новый тип мам придумали, обозначили, структурировали. Вечно же все любят какие-то подводить. Итоги вот после бежевых интерьеров и идеально собранных каких-то собоек и родительства с картинки из Pinterest в тренде сейчас мама сливочная. И в этом очень много ностальгии, потому что конкретно в этой статье много кадров, много фотографий мам из очень популярных семейных фильмов 90-х, где дом был шумным, дети постоянно куда-то влазили, собаки устраивали хаос. Ну, вы, наверное, догадались. Да, это фильмы «Бетховен», да, «Мама сливочная», потом «Элис», по-моему, да, его звали. Потом фильм «Один дома», «Кейт МакАлистер», тоже ее можно назвать сливочной. Да, к ней есть претензии. Помните, она забыла ребенка перед поездкой в Париж. Но когда поняла, не искала оправданий, а рванула к сыну через океан. И именно этот сюжет фанаты тренда чаще всего называют точкой отсчета. Мама не обязана быть безупречной, чтобы быть любящей и любимой. Ну и, конечно, у сливочных мам обязательно дома что-то вкусное, теплый пирог, конечно же, со сливочным маслом. Отсюда и название явления. Домашняя еда без ограничений. Дети гоняют на велосипедах до темноты, пока она возится по хозяйству. Такая вот всегда спокойная, не пытается все контролировать. И к ней, под ее крылышко, хочется возвращаться еще и еще. Ну, кажется, время позвонить мамам, да? Есть такое состояние, есть такое ощущение.

0: может быть, как раз вашу маму можно было бы и снять в таком фильме. Может, в вашей семье подходит это определение. Как вам такой тип? Берем себе в обиход сливочных мам. Мамы, да, мамы такие. Мамы вкусные, хорошие. Ну, а мы продолжим поздравлять мам, друзей, коллег, приветами делиться еще в следующем часе. А пока просто остаемся на душевной волне.
1: Привет в обед на душевном радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко назначил Сергея Сыранкова членом Совета Республики 8-го созыва. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Как сообщает Белт, в настоящее время Сергей Сыранков является первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. В первом полугодии белорусы получили в банках 1 000 000 000 000 рублей кредитов на покупку отечественных товаров. Это больше, чем за весь прошлый год. По данным Нацбанка, в общем объеме потребительского кредитования доля кредитов на покупку белорусских товаров составила почти 15%. По-прежнему значительная часть из них выдается на покупку автомобилей. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. Спидкам есть на проспектах Независимости, Пушкина и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Московской, Радиальной, Аэродромной, Академической, Ванее, Орловской, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. TikTok разрабатывает функцию денежных переводов через личные сообщения. Правда, пока она лишь на ранней стадии разработки. Упоминание новой функции нашли в коде американской версии приложения для iPhone. По данным экспертов, компания сейчас нанимает специалистов для развития платежных продуктов в США и других странах. Для переводов денег планируют использовать платежный сервис TikTok Pay, который уже доступен в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. С его помощью пользователи в этих странах оплачивают покупки в TikTok Shop. К новостям компании «Доставка еды» просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на «Сливки Бай». Порадуйте себя выгодными вкусностями. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах осадки сильные, грозовый порывистый ветер. В Бресте и в Гомеле 25-27, в Витебске 18-20, в Гродно 21-23 тепла, в Могилеве плюс 20-22. В Минске 20-22 с плюсом и кратковременные дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: На всякий случай берем с собой и зонтик, и резиновые сапоги, и какой-нибудь свитер, если вдруг только сейчас собираетесь выйти из комфортных, тепленьких апартаментов куда-то в сторону улицы. Погода непредсказуемая, синоптикам до сих пор не удается предсказать точно, что будет над нами, но попытки есть. Но все-таки на всякий случай вот эта фраза лучше всего проявляет себя перед нашим отпуском. Вот у кого такое было? Собираем чемодан. Известно количество дней. Вроде бы понятно направление. Холодно там или тепло, но мы же берем с собой максимально нелогичный запас вещей. Там и книги, которым хотим показать мир. Другим книгам уже показывали мир. Естественно, читать мы ничего не будем. Естественно, какие-нибудь вещи из гардероба, которые дома не носили, потому что они, ну, откровенно, такие стрёмненькие. Но в отпуск мы их обязательно сложим. Ну и аптечку, самую необходимую, вот с лекарствами от того, чем точно не заболеем, да. Ну и парочку свитерочков. Ну, там же плюс 40, но вдруг похолодает. Лето как-никак. Научены мы жизнью, готовы подстраховать друг друга. А так ли это, проверим в этом часе, потому что приветы, приветы обеденные. Лучшая подстраховка для настроения, и мы ими продолжим делиться. У кого что произошло 20 августа хорошего, пишите в телеграм-чат Душевного радио, рассказывайте. Рассказывайте, кого с чем будем сегодня поздравлять на всю страну, ведь Душевное можно слушать не только на приемничках, ловить нашу волну. В каждом городе, в каждой области она своя, но можно и онлайн тоже. Подключайтесь к телеграм-чату Душевного радио, можете слушать, смотреть нас вот так вот в прямом эфире. Можно на сайте душевнорадио.бай и послушать, и посмотреть, и глянуть, что там играло. Но и с Душевным радио можно быть еще ближе каждый прием пищи. Если нужно добрать белочка, да с желточком, то предлагаю поохотиться за кобринскими яйцами, потому что теперь они выходят с логотипом Душевного радио. И в разных магазинах их можно найти по всей стране. Но если вдруг нашли на полочке, фотографируйте, показывайте в сторис в Инстаграм хэштег «Душевные яйца», присылайте фотографии в Телеграм-чат, отмечайте нас в Инстаграм, и скоро у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку в конце этого месяца. Давайте делиться теплом!
0: Недушный день. Реклама. 30 августа «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Это нет драмы. Очень даже есть, и она постоянно, это ощущение драмы какой-то догоняет меня по жизни, потому что каждый день приходится сталкиваться с каким-то парадоксом. Да, оказывается, я уже повзрослела. Я думаю, вы тоже удивляетесь этому факту. Он неожиданно сваливается на наши головы. Уже нужно разбираться во всем. Уже и парковки, и морковки, и где что купить, и как что оплатить. А когда приходит вот этот вот квиточек из бухгалтерии, и нужно расписаться, и ты смотришь на кучу каких-то граф, колоночек, строчек, и там тоже что-то зашифровано, и суммы какие-то, которых я не видела никогда. Откуда это что берется? Ну вот, говорите, как не драматизировать? Мне кажется, лучше всех живут люди, которые разбираются в том, как начисляется зарплата, могут вывести всех на чистую водицу. И вот как раз такому человеку сегодня поздравления передают с нашей душевной помощью. А мы рады. Любимую коллегу Диану Валерьевну с днем рождения поздравляют коллеги из отдела зарплаты. Пишут, что Диана Валерьевна самое классное. Желает вам и счастья безграничного, и здоровья огромного, и отдыха ежегодного на море, что важно. И чтобы муж на руках носил. Ну вот тоже, Диана Валерьевна, я с вами полностью согласна. Как-то так уже получилось, что, может, неправильно запрограммировано мое личное сознание, может, и ваше тоже, что отдых – это обязательно что-то с морем такое связанное, видимо, чего у нас нет. Вот хочется глянуть на эти горы, на это солнце постоянное. Но я хочу, чтобы море у вас было даже не каждый год, а хотите много раз в год, но чтобы на зарплатах коллектива остального это никак не отражалось. С днем рождения, Диана Валерьевна! Привет и хорошего дня! Тамара желает Валентине Гришкевич, Валентину Гришкевичу, да, ответственному, внимательному и верному другу. Ну, мне кажется, мы друг другу такие ответственные, внимательные, но не всегда верные соседи. Если где-то на СТ участке рядом находится, там уже в курсе жизни соседей поневоле. Мы становимся как-то соучастниками всех торжеств и всех секретов тоже. Поэтому очень надо, чтобы эти самые соседи были друзьями и верными друзьями. Поэтому, Валентин Гришкевич, надеюсь, вы из таких. Привет друзьям в Южно-Сахалинск отправляет Александр. Александр и Наталья за время отпуска, который провели в Беларуси, полюбили нашу страну и душевное радио и обещали слушать его у себя дома постоянно. Александр, Наталья, мы очень рады знакомству. Здорово, что есть еще интернет. Надеюсь, у вас его не отключили. Жду ваши приветы в телеграм-чат душевного радио.
0: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Словили ностальгию, я так точно, это сейчас очень модно. Почему так говорить о ностальгии, например, по нулевым? Ну, вот их я застала, родилась, потому что в 95-м году, вот нулевые, как раз-таки такое детство мое самое-самое сочное было, будто бы стало модно скучать. Ну, понять можно, в нулевых было ощущение спокойствия, потому что мы тогда еще не снимали каждый момент, мы проживали эти мгновения, и я хочу, чтобы сегодня мы как будто немножко вернулись вот в то время и прожили этот день по-настоящему. 20 августа. Вот я смотрю на сообщения в телеграм-чате Душевного радио, столько праздников сегодня, и вы все пишете и пишете, мне кажется, нужно будет и следующий час сделать приветливым. А что, могу себе позволить, я тут диджей, о, дорвалась до эфира, до приветов. Ну, такой какой-то у нас очень активный день, много сообщений, так давайте же к ним скорее перейдем. Елену Жданович из Слуцка поздравляет Тафа с днем рождения, Татьяна, и Алексей присоединяется тоже. Желают и Татьяна, и Алексей ей крепкого здоровья, благополучия, счастья, везения во всех начинаниях и терпения. В ее нелегком труде еще и силы пригодятся, потому что она воспитатель дошкольного образования. Всего самого наилучшего. От всего сердца вам желают друзья. Ну а мы тоже ваши друзья. Душевное радио всегда с вами во все события жизни. Включаете волну, и я надеюсь, что улыбаетесь. Я желаю тем, у кого сегодня праздник, перестать себя сравнивать с другими людьми. Сейчас все куда-то бегут, пытаются быть идеальными, а будьте собой. Давайте будем вот такими, какие мы есть, добрыми, счастливыми, хорошими людьми. Что пишет Бельчонок? Есть тоже человек с таким ником у нас в ТГ-чате. Если вдруг вы только решили добавиться и написать что-то впервые, ну, тоже не поленитесь, нажмите на кнопочку «Я не робот» и продолжайте писать, продолжайте оставаться с нами, тогда ваши сообщения никуда не исчезнут. Но это так, ремарка. Бельчонок коллеге Ольге Степановой из Минска желает доброго солнечного дня. Дайте-ка заглянуть за шторку. Да, солнца пока не видно. Бодрости, позитива, настроения прекрасного. Пусть сегодня удается все без труда и быстро. А день принесет много радости, тепла и миллион улыбок окружающих. Вот улыбки, они очень-очень заразным. Поэтому давайте начнем с себя, давайте начнем с собственной улыбочки, вот такой, когда много морщинок на лице появляется, а не самые искренние улыбки. С удовольствием присоединяюсь к такому пожеланию для Ольги Степановой. Так, что еще? Вы нам пишете? Пишите. Так, с днем рождения поздравляем. Уж так человека был такой. А, привет! Вот какой интересный привет от Наргиз. Пришел старшей сестре Айгуль. Да, такие тоже приветы у нас есть. Какие у вас имена сказочные, красивые. Сестре Айгуль Наргиз желает счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Но в ближайшие дни, возможно, часы или минуты, Наргиз сделает вам подарочек. Ждите племянника. Ждем! Это же будет львенок. Это будет настоящий лев. Думаю, имя тоже придумаете интересное. Но главное что люди харизматичные в августе рождаются. И мы сегодня их еще обязательно поздравим. Ну а если вдруг захотелось утолить музыкальный голод, музыкальную ностальгию, то я всех друзей Душевного радио приглашаю 5 сентября на площадь около Дворца спорта. В 19.00 там будет мега-вечеринка, танцплощадка от Душевного радио. Главные хиты, и мы, ведущие, будем ждать вас там.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибеко.
2: Мне кажется, главный показатель любви – это желание отдыхать с человеком вместе. Да, потому что во время отдыха нам обычно хочется расслабиться, избавиться от всех раздражающих факторов. И если близкий человек таковым не является, ну вот не это ли счастье? Не это ли самая большая радость? Ну вот и Скорпионс тоже пели в припеве «Позволь мне увести тебя далеко». Я ваш переводчик. Тебе хотелось бы отдыха. Вот кто-нибудь взял бы нас и отвез далеко на отдых сейчас. Ой, где бы вы хотели очутиться? Мы бы хотели очутиться там, где, возможно, близкие рядом. Да, в своих желаниях мы чуть ближе становимся прямо сейчас в эфире Душевного радио. У нас приветливые минуты уже тикают. Будем сейчас делиться сообщениями и где-то даже, возможно, солнечными сообщениями, но точно это не над Надеждой. Она прислала такую немножко хмурую фотографию, но в целом такой вид мы наблюдаем из окон вот в столице. Так, да, да, очень знакомые пейзажи, но, может быть, у вас там солнышко сияет, можете тоже фото прислать. Мы хотя бы узнаем, где сейчас светло и свежо, по-хорошему, по-летнему, а у нас немножко так даже промозгло. Привет мамочке Ирине отправляет Надежда. Александр Кинг ребятам своим, которые трудятся вовсю, рабочих побед, желает и побольше приколов на работе. Ну да, только если они не с больничными связанными. Да, Александр? Еще Ольге, маме, привет отправляет Сашулик. Да, хорошего дня желает маме. Пусть сегодня все складывается легко и в вашу пользу. Вот такое вот. А дома вечером будет легко, комфортно и спокойно. Возможно, приветами продолжим делиться и в следующем часе, а почему бы и да, но вот это точно. Дома хочется, чтобы было спокойно и уютно. Но, а у меня дома сейчас ремонт капитальный. Кто сталкивался, кто знает, какая это катастрофа, каких масштабов, те меня поймут. Поэтому я никуда и не спешу. Тут готова с вами подольше задержаться с радостью. И легко это сделаем. Ну, а если кому-то из вас нужен дофамин, то его легко можно найти в инстаграме Душевного радио. Митя Фомин дофамин оставил для кого-то из вас наборчик такого классного мерча от артиста, от себя. Можно посмотреть. Недавно мы опубликовали рилс, чуть ниже условия. Совсем легкие, простые. Ни на кого подписываться не надо, никаких личных данных оставлять тоже. Ну, просто вдруг удача улыбнется вам 25 августа. Решим, но уже сейчас можете заглянуть и быстренько все сделать, чтобы точно испытать ту самую удачу. Ну, вдруг она вам улыбнется. В августе нам очень бы хотелось побольше улыбок, побольше солнца, побольше хорошего настроения. Ну, поэтому вам точно нужно, нам точно всем нужно оставаться на душевной волне.
0: Душевная радость.

0: Song.
1: Сверим время. 2 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
2: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
1: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Генерал-майор Андрей Матиевич освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Указ подписал президент Александр Лукашенко. Как передает Белта, Андрей Матиевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы, одежды и знаков различия. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прилетел в Минск с официальным визитом, как пишет Белта, на повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, ключевые темы, промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в здравоохранении. Сегодня в Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум. По его итогам ожидается подписание коммерческих документов и соглашений. О погоде в выходные рассказали синоптики. В субботу сохранится дождливая и ветреная погода, но температура воздуха начнет повышаться. Днем от плюс 18 по северу до плюс 34 по юго-востоку. В воскресенье кратковременные дожди и грозы пройдут местами, днем 18-25. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24. Китайский видеохостинг Билибили подтвердил запуск международной версии своей платформы. Уже зарегистрирована сеть англоязычных аккаунтов, включая сообщество для авторов контента, геймеров и музыкантов. Команда сервиса уже пообещала блогерам скорый старт кампании по продвижению. Новая международная платформа предложит огромную базу лицензионного аниме, сериалов и роликов от авторов со всего мира. Иностранных создателей контента хотят привлечь альтернативные системы монетизации, встроенными ИИ-инструментами автоматического перевода и дубляжа видео, а также собственной музыкальной и игровой библиотекой. Сейчас ежемесячная аудитория сервиса превышает 400 миллионов активных пользователей. С выходом на мировой рынок китайский Билибили может стать серьезным конкурентом для YouTube. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
2: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
6: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
7: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
6: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
1: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по юго-западу, днем в большинстве районов пройдут дожди и грозы, порывистый ветер, местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20, в Гомеле 26-28 тепла. В Минске дожди и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Мне трезвонят мужики, все зовут на шашлыки. У меня условие, чтоб был шашлык из слонима.
3: Аппетитные шашлыки и колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
5: Доброго дня!

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Недушный день.
1: Тамбов не обещаю, но сертификат в мир чудес и преображения с радостью. Решила отблагодарить за обратную связь всех, кто сегодня активно приветами делился в телеграм-чате Душевного радио. Вот скоро узнаем, кто отправится в салон красоты Пикадилли на маникюр с долговременным покрытием. Есть еще время, если вдруг решили порадовать или позлить коллег красивым маникюрчиком, пишите в телеграм-чат Душевного радио приветы, пишите о том, что хорошего у вас или у друзей, у коллег случилось сегодня, просто можно друг другу смайликами помахать, я уже найду, что сказать, пишите, жду ваше сообщение. Ну а вообще-то, да, лучше вдохновляться красотой вокруг, чем сводками новостей. Они в последнее время, они вообще всегда сомнительные, правда? Поэтому будем радовать друг друга сами. Ну и еще сегодня, 20 августа, если вдруг удастся, можно очень красивую луну увидеть. Когда уже облака эти расступятся и покажут нам красоту. Ну, будем надеяться, что это случится очень скоро. Ну а пока будем наслаждаться музыкой.
0: Недушный день. Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А ведь в посыле «Бесаме мучо» кроется такой глубокий смысл. «Целуй меня крепко» в переводе фраза «Бесаме мучо» звучит. Ну и правда, крепкие поцелуи, они ведь самые полезные. Да, поцелуи приносят пользу. И стресс снимают, и эмоциональную связь улучшают, и даже помогают нам сжечь калории. Это ж сколько нужно целоваться, чтобы сжечь калории? Ну, а вот как мы их сжигаем? А вот тем самым, что во время поцелуя задействованы лицевые мышцы. И это, в свою очередь, тоже активность этих лицевых мышц, она сжигает калории. Около 5 килокалорий в минуту, в зависимости от интенсивности. Мне кажется, такая нагрузка много кому подойдет. Вот это тот спорт, которым я тоже готова заниматься. Вот такие у нас же мысли ближе к концу недели. Ну, для этих мыслей вообще не нужны какие-то определенные дни. Вот здорово, если есть возможность дотянуться поцелуйчиком до своего человека любимого, родного, прошептать ему что-то на ушко. Ну, а если вдруг шепот ваш человек не расслышит, давайте через душевное радио передавать приветы и поцелуйчики. Тут можно сделать громче, я могу начать громче говорить, но не буду, вы сами все прекрасно диджеете. Что пишет у нас телеграм-чат? Телеграм-чат не молчит, я уже начала и продолжу, наверное, еще нумеровать сообщения, которые к нам приходят в конце вот моего монолога. Кому-то из вас делаю подарок. Да, за активность, поэтому пишите. Анютка передает привет Анечке и Сашеньке и желает хорошего, продуктивного четверга. Пусть все складывается легко и в вашу пользу. Каждый день на даче будет праздником. Ну а дача для чего? Она для таких дней и строилась вообще-то, чтобы шашлычиться, когда захочется, чтобы друзей встречать, чтобы в баньке париться. Правильно? Есть же банька у Александра, у Сашеньки и Анечки. Надеюсь, что есть. Поэтому наслаждайтесь летом. А если бы еще и отпуск наложился на все эти события прекрасные, вообще было бы идеально. Хорошего дня. Сегодня точно с избытком у Людмилы Майоровой из Мариной Горки. Подруга Елена поздравляет ее с днем рождения. Вот правда, настоящий праздник сегодня у Любы. Песни будем петь, танцевать, надеюсь, тоже. Ну, какие праздники без танцев, без радостного настроения? Пускай сегодня будет его, правда, с избытком. И всего-всего вам, подруга, желаю, чего захочет ваша душа. Будьте счастливы, Любовь Майорова. Но на самом деле для счастья в разные моменты жизни разное и надо. Где-то побыть наедине со своими мыслями, чтобы все ненадолго оставили в покое. А где-то, наоборот, в большой компании, шума, просто полежать в гамаке или дочитать свою любимую книжечку. Пускай то, чего вам сегодня для счастья не хватает, не только любовь, но и вам, мои дорогие радиоактивные, душевные, все сегодня найдется. Найдется то самое нужное для счастья. Приветик дочери Елизавете передает Евгения и еще работникам столовой тракторного завода. Благодарность за вкусный обед. Я тоже люблю, Евгения, когда кто-то вместо меня готовит, а если еще это вкусно получается, то просто идеальный день. Я никогда не критикую блюда, которые сама не приготовила, потому что плиты не стояло, но это ли не счастье, это ли не радость. Девочкам привет от Александры Николаевны. Летит девочкам дизайн-студии «Рио». Такое красивое название. Там явно где-то перья есть и стразики с таким-то названием, как может быть по-другому. Ну и большой привет из Гродно нам отправляет Юрий. Пишет, что там солнечно. И даже фотографию прикрепил. Верим вам, Юрий, верим. И подружке Татьяне Елена тоже хочет. Любимой подружке с первого класса дружат девчонки. Вот так. Ничего себе, сколько вы вместе. Есть такая дружба. А говорят, что дружбы женской не бывает, да? Но она есть. И вы друг другу желаете и счастья, и удачи во всем. И так машьте издалека ручкой. Привет любимому Владимиру Вишнякову отправляет Наталья. Самый лучший ты. Вот она уверена, это интуиция ей подсказала, она недолго вас ни с кем не сравнивала, просто она уверена, что любит именно вас до луны и обратно. Еще приветики прилетают к нам в телеграм-чат, вижу от Татьяны привет, да, и нумерую его тоже, всем работникам душевного радио отправляет привет, ну, я им передам. Нас не так много, но мы такие, мы душевные, да. Итак, время пришло. Теперь я приветики наши отправляю в рандомайзер. Он поможет сгенерировать того, кого сегодня будем баловать. Итак, сообщение под номером 4 оказалось тем самым счастливым. Что это было за оно? Давайте листать начало и смотреть. Четвертое сообщение. Куда-то далеко листнуло. Надо чуть ближе посмотреть. Так, Андрей сегодня привет передавал всем, у кого обеденный перерыв. Ну, Андрей, вас поздравляем. Вот так чудесным образом именно вы отправляетесь в салон красоты Пикадилли, место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты, между прочим, премиум-класса, легко найти в микрорайоне Лебяжий на проспекте Победителей 125. Там каждый почувствует себя клиентом номер один. В салоне красоты все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин. Не переживайте, Андрей, найдется и для вас услуга маникюр, педикюр, массаж и косметологические услуги. Салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображений. Расскажу Андрею за кадром, как забрать подарок.
0: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Недушный день.
2: Вот бывает, общаешься с людьми, а в какой-то момент что-то внутри щелкает, и даже беззвучно, но люди называют это выгоранием или интровертом тоже себя начинают называть. В целом, социальная усталость. Есть такой термин, есть такие ощущения, и в этом постыдного в целом ничего нет. Устать от общения может каждый. Устать от общения, даже если в целом ни с кем не общался, и вот погода подтверждает, есть легкая такая апатия после большого количества вроде бы солнечных дней. Ну вот они же нестабильно солнечные, они так посветили немножечко лучами нам сверху, а потом раз — и выключили. И как-то погода поменялась, и настроение, он тоже не знает, что делать, настроение, быть ему супер хэппи или где-то взгрустнуть. Но в целом люди, которые устали от людей, могут найти себе работу мечты. Да, в Китае есть такая. Знаете, как она называется? Смотритель на облака. Вот так. И там еще даже за это деньги платят. Мы плачем, а кому-то деньги платят за это. Такой необычный эксперимент в Китае прошел. Туристический комплекс на горе Лаодзюнь нанял человека, который должен был на вершине находиться долго и наблюдать за горой, за облаками, которые внизу. Да, над облаками нужно было находиться и фотографировать в разные почасовые там какие-то изменения, ловить тут солнышко, тут луна, тут звезды над горой. 23-летняя студентка, выпускница университета, выиграла себе такую должность, вакансию получила наблюдателя за облаками в начале июля. А, так это еще недавно все началось. Вот так вот. И она смогла даже в конкурсе обойти профессиональных фотографов. Каждое утро, когда уже приступила к работе, вставала раненько, снимала гору с рассвета до заката, без устали. Никаких людей рядом, только птички поют, только солнечные лучи радуют. Да, с ними вот только можно пообщаться. Со стрекозами какими-нибудь, может быть, и с комарами. Ну, надо же найти какие-то минусы в этой работе, правильно? Ну, вот комары. Может быть, их там не было. В общем, искала девушка разные ракурсы, записывала всякие видео интересные, все это монтировала, обрабатывала. И... да, и за это даже получила такую крупную сумму за месяц. Почти 9 000 долларов. Вот такая работа. Где бы на такое еще устроиться? Но мы с вами бесплатно наблюдаем за рассветами, закатами над нашей страной. Тут и равнины у нас. В Витебской области так еще и горы тоже можно найти. И даже хайкингом позаниматься, куда-нибудь забраться, забрести. В целом время еще есть на приключения. Август только 20 числом нас порадовал, побаловал. А кто сказал, что только летом можно любоваться на рассветы и закаты? Может быть, у вас есть наблюдение? Может, какую-то пору года особенно красивая у нас в Беларуси природа? Можете поделиться в телеграм-чате душевного радио.
1: Душевное

0: Недушный день.
1: Да, Гуклачев доказал, что котов можно дрессировать, но только почему-то все кошки делают вид, что глухие, если это команда, не слово «еда». Так и мы тоже избирательно с вами подходим к тому, что делать сегодня. Середину недели миновали, сегодня четверг, и он продолжается. Но в целом, ой, какой же у нас прекрасный и день, и мир, и лето, и август. Очень хочется просто прочувствовать это самое мгновение, потому что оно, ну, оно хорошо. Оно хорошо, и мир у нас чудесный. Если вот так вот подумать, тут вот какие происходят интересные моменты. Попалась мне статья о том, что осьминоги, оказывается, видят сны. Да, ну, мило, мило. Вот кошки, мы знаем, тык-дыканьем ночным нас могут в любой момент разбудить, чтобы показать, что за окном вдруг стало очень красиво, например, очень темно. А у выдр есть любимые камушки, да. И пингвины, например, когда делают предложение, дарят друг другу самый красивый камушек. Вот, мне тоже нравится. А лес после пожара в первую очередь выращивает цветы. Такие рандомные факты. Но они все говорят о том, что мир наш на самом деле прекрасен. И если вдруг нужно вдохновение, вот природа и музыка срабатывают всегда на 100%. Сколько процентов осталось у нас в энергии? Надеюсь, что много, что мы так недушненько подзарядились с вами. А я, Ольга Шебека, уже буду прощаться. До завтра. Услышимся в 12.00. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, это Александр Бунин. Слушайте мои песни на волнах Душевного радио.

часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности и малых городских поселениях. Как сообщает Белт, документ принят, чтобы лучше обслуживать сельских жителей и увеличить ассортимент в магазинах. В частности, торговые организации обязаны публиковать график движения автомагазинов. Ответственность будут нести местные власти и руководители автолавок. Предложение по развитию сотрудничества Беларуси и Мьянмы озвучил премьер-министр Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Как передают Белта, в числе перспективных направлений проекты в агропромышленном комплексе и обеспечение продовольственной безопасности. Следующее направление – сотрудничество в области здравоохранения и фармацевтики. Наша страна готова наращивать поставки лекарственных препаратов и одновременно переходить к локализации их производства в Мьянме. В Беларуси с начала года построили 17 700 квартир. По данным статистики, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ввели в эксплуатацию примерно 562 тысячи квадратных метров общей площади, без малого трети от общего объема введенного жилья. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотека, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью в основном по юго-западу, днем в большинстве районов пройдут дожди, грозы, порывистый ветер. Местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23. В Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20, в Гомеле 26-28 тепла. В Минске дожди и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.
5: Мы обжигались темнотой пустых дорог. Делили ночи мы не с теми и не там.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит расход.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мрения при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках. Как сообщает Белта, максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в ярмарках за рубежом увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, такие компенсации можно получить дважды при участии в выставках в разных странах. Премьер-министр Александр Турчин пригласил бизнес из Мьянмы и представительную делегацию страны в Минск для участия в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября. Это дополнительная возможность обсудить первые результаты договоренностей, заключенных на белорусском Янманском бизнес-форуме в Минске сегодня, а также при необходимости скорректировать стратегию действий. Стороны планируют развивать сотрудничество в банковской деятельности и финансовых услугах, торговле, логистике, пищевой и легкой промышленности. Продвижение экологической культуры в медийном пространстве, знакомство населения с природными богатствами и способами сохранения экоразнообразия обсудили руководители СМИ Витебской области и представители идеологического блока. Как заявил первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов, продвигать экологическую культуру – одна из задач СМИ. Необходимо расставить акценты, обозначить проблемные темы и найти точки роста в медиапространстве региона по экотематике. Заключительный матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдет сегодня в 18:45. Минская «Динамо» встретится с «Торпедо Велас». Накануне МЛ «Витебск» победил «Барановичи» со счетом 2-0. Ранее в 18-м туре «Арсенал» уступил «Славе» 1-3. «Днепр» и «Белшина» сыграли в ничью 1-1. «Батэ» было сильнее «Витебска» 1-0. «Неман» одолел «Минск» со счетом 2-1. С таким же счетом «Брестская «Динамо»» уступила «Исличе». Кроме того, «Гомель» разгромил «Нафтан» 6-0. Новостям компании «В Доминос» режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Сливки Бай, суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров от 40 рублей. Голодным не останется никто. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
5: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по юго-западу, а днем в большинстве районов пройдут дожди, грозы и порывистый ветер. Местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20 тепла, в Гомеле 26-28 с плюсом, в Минске дожди 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Водитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое!

Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Нескафе Голд» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто планируют запустить в Мьянме в первом квартале следующего года. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Как передает Белта, среди интересующих стран и направлений энергетика, белорусские предприятия готовы поставлять в Мьянму современное оборудование и внедрять автоматизированные системы управления. Готовы активно подключаться к инфраструктурным проектам от масштабного строительства дорог и мостов до возведения жилых кварталов и социальных объектов в Мьянме. Завод BelG объявил о старте продаж нового варианта электромобиля Geely EX5+. Он получил увеличенную батарею, которая позволила нарастить запас хода до 550 километров. Расход энергии в смешанном цикле составляет в среднем 16 кВт-часов на 100 километров. В автомобиле сделали фокус на умных помощниках. Присутствует круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и интеллектуального управления дальним светом фар. А кроме классических ассистентов, предусмотрен целый список систем. От предотвращения повторной аварии до помощи при выезде задним ходом. С нового учебного года столичным школьникам предложат около 10 новых факультативов. Среди них фольклорная скорбонка, занятия по психологии, оказанию помощи в кризисных ситуациях, искусственному интеллекту и кибербезопасности. Основные факультативы будут бесплатными. Всего в Беларуси уже разработано около 500 таких программ для разных классов. Житель Китая заработал почти 9 тысяч долларов за месяц наблюдения за облаками. Вакансия появилась в начале июля. Основные обязанности заключались в том, чтобы оставаться на вершине горы в течение месяца, наблюдать за облаками, снимать их и ежедневно предоставлять видеоматериалы. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по юго-западу, а днем в большинстве районов дожди, грозы и порывистый ветер. Местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20, в Гомеле 26-28 тепла. В Минске дожди и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
5: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый вечер. Беларусь и Мьянма намерены конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Как передает Белта, по словам руководителя белорусского правительства, главная задача – развивать достигнутый уровень взаимодействия через проекты в экономической сфере, контракты, рабочие места и тонны отгруженной продукции. Необходимо также использовать в интересах бизнеса все доступные инструменты региональной интеграции, в том числе на площадках ЕАЭС, ШОС, БРИКС и АСЕАН. В Беларуси с 1 марта следующего года станет обязательной маркировка плавленных и творожных сырков. Бизнес может получать средства идентификации и наносить их на сырки добровольно. Маркировка позволяет отслеживать товар от производства до прилавка. Для государства QR-код – контроль за оборотом и борьба с контрафактом, а для потребителя – возможность убедиться в легальности и качественности продукта. Подарить приятные эмоции, помочь подготовиться к началу учебного года. Главная цель республиканской благотворительной акции «Соберем портфель к школе». К ней присоединился и Белорусский союз женщин. Цель акции – помочь тем, кому это необходимо, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт «Дискотека. Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящая», ретро-бумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании. В Домино срежут цены. Только в августе, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, ночью в основном по юго-западу, днем в большинстве районов пройдут дожди, грозы и порывистый ветер. Местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20, в Гомеле 26-28 с плюсом, в Минске дожди и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует.

0: Аппетитные шашлыки и колбаски-гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент Мьянмы Мин Аунг Хлайн прибыл в Беларусь официальным визитом. Как передает Белт, основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на завтра. Как пишет Белт, Александр Лукашенко со своим коллегой из Мьянмы обсудит двустороннее сотрудничество до 2028 года, взаимовыгодные проекты и взаимодействие на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписать документы, направленные на укрепление двусторонних контактов торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В Беларуси с начала года построили 17 700 квартир. По данным статистики, для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ввели в эксплуатацию примерно 562 тысячи квадратных метров общей площади, без малого треть от общего объема введенного жилья. О погоде в выходные рассказали синоптики. В субботу сохранится дождливая и ветреная погода, но температура воздуха начнет повышаться. Днем от плюс 18 по северу до плюс 34 по юго-востоку. В воскресенье кратковременные дожди и грозы пройдут местами. Днем 18-25 тепла. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 24. Китайский видеохостинг Bilibili подтвердил запуск международной версии своей платформы. Уже зарегистрирована сеть англоязычных аккаунтов, включая сообщество для авторов контента, геймеров и музыкантов. Команда сервиса пообещала блогерам скорый старт кампании по продвижению. Новая международная платформа предложит огромную базу лицензионного аниме, сериалов, роликов от авторов со всего мира. Иностранных создателей контента хотят привлечь альтернативные системы монетизации, встроенными ИИ-инструментами автоматического перевода и дубляжа видео, а также собственной музыкальной игровой библиотекой. Сейчас ежемесячная аудитория сервиса превышает 400 миллионов активных пользователей. С выходом на мировой рынок китайский Bilibili может стать серьезным конкурентом для YouTube. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по юго-западу, днем в большинстве районов пройдут дожди, грозы и порывистый ветер. Местами осадки будут сильные. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24, в Витебске 20-22, в Могилеве 18-20, в Гомеле 26-28 тепла. В Минске дожди и 19-21 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
5: Ага.

0: Твои сапоги верны?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

0: Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Вейся плесня», «Вейся песня».
1: Танцплощадка.
2: Just a track, ancients of New Moon.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на «Та

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

пусть пройдет дождь, и ты придешь ко мне. Это будет всегда, ведь я люблю тебя. После дождя. Пусть пройдет дождь, и ты вернешься вновь, но будет все не так. Все смоет дождь, он смоет не печали и беду. Он

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпол!

0: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах душевного радио.